вымислили поцелуй в бежарку. Я мам на паре обаку. Я мам пластинку по крови охренька. Без пиаре льпи. Мотор кричит край, потому что филармонии. Я мам, он без вот всем филармонии. Без пиаре льпи. А видят, что там уйти.